Но тогда уже последним ручку. Jak bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy.